Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: И вот стою я на

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: себя вести при обстреле.
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря. Чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

небеса, так нежданно зимой разразилась

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Зет.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Ежегодно 29 мая в нашей стране отмечается День военного автомобилиста. Сегодня автомобильные войска играют большую роль в обеспечении армии и тыла, и переоценить их важность невозможно. Выбор даты этого праздника обусловлен тем, что 29 мая 1910 года был издан указ императора Николая II, в соответствии с которым в городе Санкт-Петербурге была образована первая в Российской империи учебная автомобильная рота. Открывает выпуск гимн автомобильных войск, и песни о военных шоферах будут сегодня звучать в программе не раз.

0: победим.
1: Песня на войне.
2: Продолжает выпуск песня Дмитрия Лика «Буханочка», посвящение легендарному УАЗу-452.
3: Не было у нас в отряде танка, было бы МПшки целых три.

Ходи, моя, в снегу зимой, а осенью в грязи. Буханочка, Христом хранимая, ты с нами на своей войне. Ты здесь в боях незаменимая, от града летом, от картечь по весне. Не было у нас в отряде танка, было бы МПшки целых три, и была фартовая буханка с буквой Z на старенькой двери. Много мы с ней смерти повидали, сколько в ней ребят не довезли, но всегда ее приезда ждали.

Ходимая в снегу зимой, а осенью в грязи. Буханочка Христом хранимая, ты с нами на своей войне. Ты здесь в боях незаменимая, от града летом, от картечи по весне. Буханочка, давай, родимая, победа.

0: рифма на броне.
1: Выходной, звонок, повестка. На фронте обострение резко. Сборы, резкие маневры, переживания, разговоры, волнения, нервы, слез, волна. К нам возвращается война. Тормозок, билет, военкомат. Я получаю автомат, а с ним и камуфляж, и берцы. Кто нападает? Нет, не немцы. Дрова, буржуйка, сухпаёк. И вдруг доносится намек: вы здесь не для статистики, родные, а выполнять задачи боевые. АК и РПГ освоил, прицел на АГС настроил, подсумок, магазин, гранаты. Наш основной противник – Штаты. Броня, арта, блиндаж, окопы – это не парковские тропы. Обстрел и крик, сирены вой, и мой товарищ боевой. Затишье, чай, переговоры, чистка оружия и споры. Из полторушки искупался, будто в Яузе. Спецоперация на паузе. Владимир Ковалев.
0: Рифма на броне.
2: Война, она, как известно, штука комплексная. И за умы она велась всегда и везде. А уж сейчас с использованием современных технологий и подавно. И наши давние друзья, группа Куба, рассуждают на эту самую тему в своей песне «Электрический ад».

продать. Ведь за рулем не выпить, не поспать, не закусить. Но научили нас простых путей не выбирать. Пока я жив, здоров, машину буду я водить.

Если на дорогах наших станет, как в бою, и дураков окажется вокруг полным-полно, я в армии по блату БТР себе куплю.

0: сторон.
1: Военного шофера берегись со всех сторон.
2: Песня на войне.
3: В Крыму сейчас пора цветения маков. Алые поля очень красивы, но мало кто знает, что именно крымским маковым полям посвятил свою замечательную песню Юрий Антонов.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

Приветствую всех радиослушателей. Наша песня была написана после работы в компании «Вагнер» и перед убытием на второй контракт в зону СВО. Песня была написана от души, про ребят, которые делают свою работу качественно, несмотря ни на что. Потому что стараются ради того, чтобы наши дети, дети России, никогда не знали, что такое война. Надеюсь, песня вам понравится. Приятного прослушивания. Собственно, КМ.

0: Песня на войне.
1: Продолжит выпуск песня «Месяц май», написанная отцом певицы Юлии Паршуты о своей маме, которая в годы Великой Отечественной войны была водителем грузовика и как могла приближала победу.
2: Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок.

Здравствуйте, дорогие слушатели. Элни снова на связи. Эксклюзивно для программы «Песни на войне», не меняя традиций, прозвучит мое творение, написанное на берегах освобожденных территорий. Сила в правде. Нет мира без войны. Цель в том аду — остаться человеком. Ее прошел, кто ценит жизнь вдвойне, рождая истину каждого века.

0: рифма на броне.
1: Среди шумной и пестрой толпы человек в камуфляже выделялся на фоне богатых и ярких витрин. Он, сутулясь, смотрел, как мажоры лихачат, куражась, как кипела вокруг позабытая мирная жизнь. Ухмыльнулся в усы. Ничего-то здесь не понимают. Грош цена показной крутизне и дешевым понтам. Он же смерти в лицо ежедневно смотрел, не моргая, и мальчишек из рук у костлявой не раз вырывал. Да, теперь он другой, настоящий. Лишь в этом причина, что он здесь хоть и дома, а все же немного чужой. Он рукой махнув, дохромал до дверей магазина. Манекен за стеклом словно собран в решительный бой. Возвращаться с гражданки к своим не с пустыми ж руками. Благо знает уже, что на фронте нужнее всего. Кто же, если не мы? Пробурчит, нервно губы кусая. Неизвестный солдат наших дней. Рядовой СВО.
2: Лариса Есина. На гражданке.
0: Рифма на броне.
3: С вами Петр Казаков. Слушайте мою песню «Волонтеры» в программе «Песня на войне».
4: Вновь тревожный звонок, короткие сборы. Значит, где-то беда. Значит, помощь нужна.

0: Это была Татьяна Тумбинская из Самары с песней, название которой уже звучало сегодня, «333». А завершим его мы поздравлением всем военным шоферам. Быть добру, это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым.

Есть у нас еще дома дела, а помирали нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было.

все дома дела, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с них домет. Мы ж не позабудем, где

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце бросит.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер один. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
4: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации «Флагман» с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 13 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство обсудило исполнение бюджетов Федерального фонда ОМС и Социального фонда в 2025-м. Для выполнения всех соцгарантий из фонда обязательного медицинского страхования в прошлом году было выделено порядка 4,5 триллионов рублей. Основная часть ресурсов была направлена на финансирование работы больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов в регионах. Это позволило увеличить количество людей, прошедших в течение года профилактическое обследование. Почти вдвое выросли объемы высокотехнологичной медицинской помощи с применением уникальных методов лечения в сердечно-сосудистой хирургии, трансплантации органов. В систему здравоохранения пришли около 14,5 тысяч квалифицированных врачей, фельдшеров и других медицинских сотрудников. За счет средств соцфонда гражданам предоставлялись выплаты и пособия. Проводилась индексация пенсий. Было выдано порядка 700 тысяч сертификатов по программе «Маткапитала». Оказывалась помощь участникам СВО и их близким. Все обязательства перед людьми будут и дальше выполняться в полном объеме. От этого зависит качество жизни в каждом регионе страны, подчеркнул Михаил Мишустин. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача в 2026 году, планируется расширить во всех регионах России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Сейчас сервис заказа медицинских документов и справок онлайн действует в тестовом режиме. В числе документов, которые можно получить онлайн, сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности и отсутствии контакта с инфекционными больными, медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физкультурой. Чтобы получить нужный документ, гражданин сможет сформировать запрос через госуслуги при условии прохождения диспансеризации или наличия сведений в медицинской карте. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом. Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручена разработка комплекса мер,

море прогревается медленно. Пик тепла придется на июль и август. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, отметили в центре. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Весна пришла. Это порядок.
6: Растения не высаженные. Это не порядок.
7: Автовка растений номер 1. Аврова 1, 29-33-99.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: брат.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 13 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: страсти.
1: Радио Z. Без помех к успеху.
2: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство обсудило исполнение бюджетов Федерального фонда ОМС и Социального фонда в 2025-м. Для выполнения всех соцгарантий из фонда обязательного медицинского страхования в прошлом году было выделено порядка 4,5 триллионов рублей. Основная часть ресурсов была направлена на финансирование работы больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов в регионах. Это позволило увеличить количество людей, прошедших в течение года профилактическое обследование. Почти вдвое выросли объемы высокотехнологичной медицинской помощи с применением уникальных методов лечения в сердечно-сосудистой хирургии, трансплантации органов. В систему здравоохранения пришли около 14,5 тысяч квалифицированных врачей, фельдшеров и других медицинских сотрудников. За счет средств соцфонда гражданам предоставлялись выплаты и пособия, проводилась индексация пенсий, было выдано порядка 700 тысяч сертификатов по программе «Маткапитала», помощь участникам СВО и их близким. Все обязательства перед людьми будут и дальше выполняться в полном объеме. От этого зависит качество жизни в каждом регионе страны, подчеркнул Михаил Мишустин. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача в 2026 году, планируется расширить во всех регионах России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Сейчас сервис заказа медицинских документов и справок онлайн действует в тестовом режиме. В числе документов, которые можно получить онлайн, сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности и отсутствии контакта с инфекционными больными, медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физкультурой. Чтобы получить нужный документ, гражданин сможет сформировать запрос через госуслуги при условии прохождения диспансеризации или наличия сведений в медицинской карте. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом. Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Сейчас техосмотр проводится для автомобилей старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет, установке новых агрегатов. Частый техосмотр требуется служебным автомобилям. Проверке подлежат тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и система безопасности. Вода в Черном море станет комфортной для купания только ко второй половине июня. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца, присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Встречайте новый кроссовер Belgi X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. Belgi X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку Belgi X50+ в официальном дилерском центре Belgi Ring и получите свои плюсы при покупке. Belgi Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект. Грант на успех. Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В горловке остался кот Тимошка. Почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны, есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути, снова на войну.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 13 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, наши защитники. Меня зовут Костя. Я живу в городе Белгороде. Хочу сказать вам большое спасибо за вашу службу. Благодаря вам я просыпаюсь, хожу в школу, гуляю. Спасибо за мирное небо. Желаю вам сил и крепкого здоровья. Берегите себя. Мы гордимся вами, наши герои. Возвращайтесь скорее домой, живыми. Мы вас ждем.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство обсудило исполнение бюджетов Федерального фонда ОМС и Социального фонда в 2025-м. Для выполнения всех соцгарантий из фонда обязательного медицинского страхования в прошлом году было выделено порядка 4,5 триллионов рублей. Основная часть ресурсов была направлена на финансирование работы больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов в регионах. Это позволило увеличить количество людей, прошедших в течение года профилактическое обследование. Почти вдвое выросли объемы высокотехнологичной медицинской помощи с применением уникальных методов лечения в сердечно-сосудистой хирургии, трансплантации органов. В систему здравоохранения пришли около 14,5 тысяч квалифицированных врачей, фельдшеров и других медицинских сотрудников. За счет средств соцфонда гражданам предоставлялись выплаты и пособия, проводилась индексация пенсий, было выдано порядка 700 тысяч сертификатов по программе «Маткапитала». Оказывалась помощь участникам СВО и их близким. Все обязательства перед людьми будут и дальше выполняться в полном объеме. От этого зависит качество жизни в каждом регионе страны, подчеркнул Михаил Мишустин. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача в 2026 году, планируется расширить во всех регионах России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Сейчас сервис заказа медицинских документов и справок онлайн действует в тестовом режиме. В числе документов, которые можно получить онлайн, сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности и отсутствии контакта с инфекционными больными, медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физкультурой. Чтобы получить нужный документ, гражданин сможет сформировать запрос через госуслуги при условии прохождения диспансеризации или наличия сведений в медицинской карте. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом. Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Сейчас техосмотр проводится для автомобилей старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет, установке новых агрегатов. Частый техосмотр требуется служебным автомобилям. Проверке подлежат тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и система безопасности. Вода в Черном море станет комфортной для купания только ко второй половине июня. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море прогревается медленно. Пик тепла придется на июль и август. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, отметили в центре. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520, 306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

довезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

много наших родных земляков, всех по свету их не сосчитать. Но друг другу ведь каждый готов в трудный час руку помощь дать. Я люблю вас всем сердцем своим, и душа всегда с вами моя. Россияне, родные мои,

0: россияне, родные мои. Мать Россия, святая земля, россияне, родные мои. Мать Россия, святая земля, россияне, родные мои.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 13 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я хочу рассказать вам о своем прапрадеде. Агарков Иван Яковлевич родился в 1909 году в селе Солдатское Ракитянского района Белгородской области. В 1941 году у него было четверо детей. Был призван в 87-ю стрелковую дивизию 357-го отдельного саперного батальона 26 августа 1943 года. 22 апреля 1944 года он был награжден орденом славы третьей степени. 29 января 1945 года был награжден медалью за отвагу. А 16 марта 1945 года он погиб. Захоронен в братской могиле в Латвии.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев рассказал о рабочей встрече в Москве с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Обсудили развитие нашего АПК, планы в отрасли и меры поддержки аграриев, написал временно исполняющий обязанности губернатора. По всем ключевым культурам наблюдаем устойчивый рост, несмотря на оперативную обстановку. Посевная идет по плану. Засеем 1,3 миллиона гектаров, как и в прошлом году. Одна из задач – нарастить долю отечественных семян, особенно подсолнечника, кукурузы и сахарные свеклы. Сейчас уровень самообеспеченности более 66%. По объемам экспорта регион третий в Центральном федеральном округе. Проработали план по увеличению количества видов продукции на экспорт и расширение географии поставок. В рамках программы комплексного развития сельских территорий в этом году доведено почти 700 миллионов рублей. Продолжим активно работать над повышением качества жизни, пообещал Шуваев. Особое внимание уделили подготовке кадров для АПК. В Белгородской области уже созданы и успешно действуют 16 агротехнологических классов на базе образовательных учреждений. Как итог, отрасль работает стабильно. Поддержка федерального центра есть и будет продолжена, сказал Шуваев. Руководитель региона рассказал о встрече с военкором Евгением Поддубным. Герой России и почетный гражданин Белгородской области работал во многих горячих точках. В августе 2024 года под Курском его группу атаковал украинский дрон. Евгений был тяжело ранен. Человек из стали с добрым сердцем. Передал вам, белгородцы, большой привет. Еще поработаем вместе, написал временно исполняющий обязанности губернатора. 137 белгородских семей оплатили обучение детей в автошколах средствами маткапитала с начала 2026-го. Региональное отделение соцфонда направило на эти цели более 5 миллионов рублей. Родителям, планирующим оплатить ребенку учебу в автошколе таким образом, нужно помнить, что обучение должно проходить в автошколах, имеющих официальную лицензию и утвержденную учебную программу. Потратить маткапитал можно на обучение в автошколе любого ребенка в семье, который на этот момент не достиг 25 лет. Подать заявление удобнее всего в электронном виде на портале госуслуги. Можно обратиться в МФЦ или в любую клиентскую службу отделения Соцфонда России. Маткапитал – самая популярная и известная программа нацпроекта «Семья». В Белгороде откроется 5-й региональный фестиваль интонации. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июня. Участниками фестиваля станут Белгородский государственный академический драмтеатр имени Щепкина, Белгородский государственный театр кукол, Белгородский музыкальный театр для детей и молодежи, театр-студия «Новая сцена» кафедры актерского искусства БГИК, Староскольский театр для детей и молодежи, Губкинский театр для детей и молодежи. Билеты на спектакли уже в продаже. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: твой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 13 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Открыта душа нараспашку тому, кто с добром. Хлеб с солью и крепкую брашку, а если темна душа у незваного гостя,

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Это стихотворение написала наша землячка Анастасия Алтынникова. Посвящается русскому воину. Мы снова провожаем вас, солдаты. Хоть живы в нас и 41-й, 45-й, афганская, чеченская война вновь позвала вас на защиту, Родина. Призыв свой кинула во все концы. Откликнулись и братья, и отцы. Сыны пришли, и верные мужья, и встали рядом, как одна семья. Враг долго собирал стальную силу, чтоб кинуться на матушку Россию, ее душой и сердцем завладеть, в одежды ее черные одеть, но не понять врагу и супостату, как молятся за русского солдата, как может долго он страдать, терпеть, чтоб беды все в бою преодолеть. Как может воевать и днем, и ночью, голодным быть недели, не смыкая очи, один идти на вражеский отряд, из-под огня своих вытаскивать ребят, в окопах жить, полненных дождями, идти в разведку под снегами и ветрами, и раненым, забывшись в полудреме, с любовью нежной вспоминать о доме, освобожденным детям раздавать конфеты, полученные от жены в начале лета. И старику отдать последний свой паёк, врагу зловещему, конечно, невдомёк. Наш русский воин, в боде твоя сила, и молится с тобой вся Россия. Для нас ты щит добра и света. С тобою наша верная победа.
2: Я знаю, Россия, ты сможешь, ты выстоишь, как всегда.

первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь,

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев рассказал о рабочей встрече в Москве с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Обсудили развитие нашего АПК, планы в отрасли и меры поддержки аграриев, написал временно исполняющий обязанности губернатора. По всем ключевым культурам наблюдаем устойчивый рост, несмотря на оперативную обстановку. Посевная идет по плану. Засеем 1,3 миллиона гектаров, как и в прошлом году. Одна из задач – нарастить долю отечественных семян, особенно подсолнечника, кукурузы и сахарные свеклы. Сейчас уровень самообеспеченности более 66%. По объемам экспорта регион третий в Центральном федеральном округе. Проработали план по увеличению количества видов продукции на экспорт и расширение географии поставок. В рамках программы комплексного развития сельских территорий в этом году доведено почти 700 миллионов рублей. Продолжим активно работать над повышением качества жизни, пообещал Шуваев. Особое внимание уделили подготовке кадров для АПК. В Белгородской области уже созданы и успешно действуют 16 агротехнологических классов на базе образовательных учреждений. Как итог, отрасль работает стабильно. Поддержка федерального центра есть и будет продолжена, сказал Шуваев. Руководитель региона рассказал о встрече с военкором Евгением Поддубным. Герой России и почетный гражданин Белгородской области работал во многих горячих точках. В августе 2024 года под Курском его группу атаковал украинский дрон. Евгений был тяжело ранен. Человек из стали с добрым сердцем. Передал вам, белгородцы, большой привет. Еще поработаем вместе, написал временно исполняющий обязанности губернатора. 137 белгородских семей оплатили обучение детей в автошколах средствами маткапитала с начала 2026-го. Региональное отделение соцфонда направило на эти цели более 5 миллионов рублей. Родителям, планирующим оплатить ребенку учебу в автошколе таким образом, нужно помнить, что обучение должно проходить в автошколах, имеющих официальную лицензию и утвержденную учебную программу. Потратить маткапитал можно на обучение в автошколе любого ребенка в семье, который на этот момент не достиг 25 лет. Подать заявление удобнее всего в электронном виде на портале госуслуги. Можно обратиться в МФЦ или в любую клиентскую службу отделения Соцфонда России. Маткапитал – самая популярная и известная программа нацпроекта «Семья». В Белгороде откроется 5-й региональный фестиваль интонации. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июня. Участниками фестиваля станут Белгородский государственный академический драмтеатр имени Щепкина, Белгородский государственный театр кукол, Белгородский музыкальный театр для детей и молодежи, театр-студия «Новая сцена», кафедра актерского искусства БГИК, Староскольский театр для детей и молодежи, Губкинский театр для детей и молодежи. Билеты на спектакли уже в продаже. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер 1. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Я прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня,

0: Радио Z.
1: Дали мне судьба удачи почти до краев налей.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 13 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Врагобежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Зампред правительства России Александр Новак провел заседание по вопросам устойчивости экономики и финансового сектора. Подведены итоги реализации плана структурных изменений в экономике за 2025 год и первый квартал 2026. В прошлом году достигнуты плановые значения по 30 индикаторам. Вырос уровень трудоустройства выпускников колледжей и вузов, сохраняется устойчивый спрос на товары и услуги российского производства, продолжается мониторинг устойчивости системообразующих предприятий. Также на заседании обсудили внедрение стандарта общественного капитала бизнеса, который разработан по поручению президента. Он позволяет оценить вклад компаний в достижение национальных целей развития. Оценка будет проводиться по 6 направлениям: экологическая ответственность, соцполитика, качество управления, экономические показатели, деловая репутация, вклад в повышение качества жизни граждан. В России воссоздадут Челябинское высшее танковое командное училище, расформированное в 2007 году. Минобороны должно выполнить распоряжение правительства до 1 августа. Основными целями его деятельности будут осуществление программ для получения среднего и высшего образования, дополнительных профессиональных программ, а также научно-исследовательская деятельность в интересах обороны. С 30 мая вводятся ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении. Ограничения касаются свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Решение приняли из-за участившихся случаев нарушений при поставках, а также угрозы фитосанитарному состоянию территории России. В стране предложили ввести уголовное наказание за производство и продажу фальсифицированных продуктов. С такой инициативой общественники обратились в Генпрокуратуру. Кроме того, торговые сети предлагают обязать проверять качество товаров. Поводом стали данные Россельхознадзора. В прошлом году доля фальсификата среди молочной продукции в магазинах достигла почти 18%. Идею ужесточить наказание также поддержали и в Госдуме. Российские девятиклассники и десятиклассники перейдут на единые учебники по обществознанию в новом учебном году. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, новая линейка учебников уже полностью готова. Новые пособия по физике, химии и биологии для старших классов появятся в школах не раньше сентября 2027. Учебники по остальным предметам планируют ввести с 2028 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Встречайте новый кроссовер Bell GX50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель плюс гарантия 5 лет. Bell GX50 Plus. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку Bell GX50 Plus в официальном дилерском центре Bell G Ring и получите свои плюсы при покупке. Bell G Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z.
2: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 13 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
2: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира, вопреки

0: точно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

сдаться вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я, все.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Врагобежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Зампред правительства России Александр Новак провел заседание по вопросам устойчивости экономики и финансового сектора. Подведены итоги реализации плана структурных изменений в экономике за 2025 год и первый квартал 2026. В прошлом году достигнуты плановые значения по 30 индикаторам. Вырос уровень трудоустройства выпускников колледжей и вузов, сохраняется устойчивый спрос на товары и услуги российского производства, продолжается мониторинг устойчивости системообразующих предприятий. Также на заседании обсудили внедрение стандарта общественного капитала бизнеса, который разработан по поручению президента. Он позволяет оценить вклад компаний в достижение национальных целей развития. Оценка будет проводиться по 6 направлениям: экологическая ответственность, соцполитика, качество управления, экономические показатели, деловая репутация, вклад в повышение качества жизни граждан. В России воссоздадут Челябинское высшее танковое командное училище, расформированное в 2007 году. Минобороны должно выполнить распоряжение правительства до 1 августа. Основными целями его деятельности будут осуществление программ для получения среднего и высшего образования, дополнительных профессиональных программ, а также научно-исследовательская деятельность в интересах обороны. С 30 мая вводятся ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении. Ограничения касаются свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Решение приняли из-за участившихся случаев нарушений при поставках, а также угрозы фитосанитарному состоянию территории России. В стране предложили ввести уголовное наказание за производство и продажу фальсифицированных продуктов. С такой инициативой общественники обратились в Генпрокуратуру. Кроме того, торговые сети предлагают обязать проверять качество товаров. Поводом стали данные Россельхознадзора. В прошлом году доля фальсификата среди молочной продукции в магазинах достигла почти 18%. Идею ужесточить наказание также поддержали и в Госдуме. Российские девятиклассники и десятиклассники перейдут на единые учебники по обществознанию в новом учебном году. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, новая линейка учебников уже полностью готова. Новые пособия по физике, химии и биологии для старших классов появятся в школах не раньше сентября 2027. Учебники по остальным предметам планируют ввести с 2028 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Радио «З». И нет радиостанции патриотичнее.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Как

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

темноте. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за прошедшие сутки ВСУ 35 раз атаковали Белгородскую область. Под удар попали 9 муниципалитетов. Противник 4 раза применял артиллерию и реактивные системы залпового огня. 6 раз сбрасывало взрывные устройства с беспилотников, сообщил Александр Шуваев. Расчеты ПВО и спецподразделения ликвидировали 46 дронов. В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали 4 мирных жителя и боец «Орлана». Будущие ландшафтные дизайнеры преобразили центральную площадь Чернянки. Для студентов Чернянского агромеханического техникума это стало практическим опытом. Благоустройство площади началось в 2025-м в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году приступили ко второму этапу. Появились современные прогулочные зоны рядом с аллеей голубых елей и туй, модернизировано уличное освещение. Еще установят малые архитектурные формы, уложат тротуарную плитку. Благодаря активному участию жителей преображаются общественные территории региона. Любой россиянин старше 14 лет может участвовать во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. До 12 июня проголосовать за понравившийся проект в регионе можно на платформе загородсреда.госуслуги.ру или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». До конца июня откроют правый берег пляжа «Берега». Частично пляжная зона доступна уже с 29 мая. Появится замкнутый прогулочный маршрут протяженностью около 5 километров. Зайти в парк можно будет с любого берега. На территории обустроили беседки и террасы над водой, площадку для пляжного волейбола и большую детскую игровую зону, наружное освещение и архитектурную подсветку, системы видеонаблюдения и экстренного вызова спасателей. Готовится к открытию комплекс для летнего отдыха «Аквамарин», современные павильоны для ГОЧС, «Белгор благоустройства» и ДСАФ, а также мост со смотровой площадкой. Дополнительно откроют пункты проката спортивного и водного инвентаря, 4 объекта общепита, аттракцион «Зиплайн». Сохранился и клуб закаливания «Белгородец». Его павильоны и территории обновлены. Рядом оборудованы сходы в воду для маломобильных граждан. К слову, купальный сезон в Белгороде стартует 1 июня. Откроют 5 пляжей на берегах, Пескарьере, а также улицах Донецкая, Речная, Левобережная. Сезон продлится до 25 августа. Для сотрудников и руководителей компании «Торговый дом Знак Кофе», участника федерального проекта «Производительность труда» под управлением регионального центра компетенций, прошло обучение реализации проектов по улучшениям. «Торговый дом Знак Кофе» занимается отбором, пробами обжарки, калибровки, дегустацией кофе, настройками и профилями обжарки. Более 100 тонн продукции ежемесячно. В ассортименте более 30 стран экспортеров зеленого кофе. Производство компании является одним из самых высокотехнологичных в стране. Во время обучения на тренинге участники освоили методологию реализации проектов, ее этапы. На основе кейса команда приобрела навыки формирования проектных команд, определения клиента и владельца процесса, установления периметра и границ проекта, выявления рисков, постановки целей и определения ключевых событий проекта. Предприятиям, желающим принять участие в федеральном проекте, предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф и пройти отбор. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно,

0: чтобы верили.
1: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
0: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях Елена Вознесенская. Как она сама утверждает, творческая личность, но тем не менее не определилась с тем, кто она по жизни. Леночка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень необычное такое представление у нас сегодня. Творческая личность – это кто?
2: Это человек, который пробует себя в разных направлениях в жизни. Я не только пою, я еще вышиваю. Раньше писала стихи, играю на пианино, ну так, сама. Рисовала раньше тоже. То есть везде по чуть-чуть.
1: А откуда такой порыв к творчеству?
2: С музыкой это вот с детства. Мне родители говорили, что я в детстве прислушивалась к музыке, переставала плакать и внимательно слушала.
1: А мама вам не рассказывала, как вы себя вели, когда были в животе у нее? Реагировали на музыку?
2: Нет, не рассказывала.
1: Вы можете у нее уточнить, потому
2: я
1: что,
2: уточню.
1: Возможно, еще тогда это все и зарождалось. Кстати, можете спросить, какую музыку мама слушала во время беременности. Вы поете в хоре?
2: Да.
1: Как вы сделали такой выбор?
2: Я пою не просто в каком-то коллективе. У меня верующая семья. Я с самого детства в храме. И так сложилось, что я сейчас уже более 5 лет пою профессионально в хоре. Если раньше я могла просто прийти, встать рядышком там на клиросе и слушать, или там, если я что-то запомнила, напеть, то сейчас я уже вдумчиво, по нотам, все как полагается.
1: Вера в Бога помогает в этой сложной обстановке, которая сейчас у нас происходит?
2: Да, несомненно.
1: Помимо того, что вы поете в хоре, вы также поете и для наших бойцов.
2: Да.
1: Я видела ваше выступление, к сожалению, не лично, только по видео, но этого было достаточно для того, чтобы проникнуться к вам душой. Когда была ваша первая поездка и куда?
2: Это было почти год назад. Мы как раз познакомились с Виктором Ивановичем.
1: Уточните для наших радиослушателей, кто это.
2: Да, Виктор Иванович Дроздов – это основатель нашего коллектива творческого «Благовест», собственно, где мы выступаем для бойцов. И где-то примерно год назад мы с ним познакомились, и первое мое выступление было в госпитале в нашем белгородском. И потихоньку-полегоньку мы то в госпитале, то в санбате, то для волонтеров, которые плетут сети, выступаем.
1: Где вы берете силы для того, чтобы поддержать бойцов?
2: Хороший вопрос. Я не могу сказать, что я прям где-то беру силы, потому что мне не так тяжело, как им. Бойцы все-таки это люди, которые прошли очень страшную сейчас историю, и им 100 раз тяжелее, чем тем, кто приходит их поддержать. А мы туда приходим из чувства благодарности. Мы понимаем, как им тяжело, и мы пытаемся вот эту частичку света, доброты и благодарности принести этому бойцу, которому сейчас тяжело, у которого далеко семья. И, наверное, чувство благодарности помогает нам выступить перед бойцами.
1: Есть ли у вас какая-то песня, которая, на ваш взгляд, вам очень подходит по душе?
2: У меня, наверное, несколько таких песен. Одна из них — «Кукушка». Когда бойцы ее с замиранием просто слушают, потом благодарят. И, наверное, песня Анны Герман «Эхо любви» тоже очень не только бойцам нравится, но и обычным людям. Я когда выступаю с этой песней, она дает прям сильный отклик.
1: Уважаемые радиослушатели, прямо сейчас слушаем песню «Кукушка» в исполнении Елены Вознесенской.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за прошедшие сутки ВСУ 35 раз атаковали Белгородскую область. Под удар попали 9 муниципалитетов. Противник 4 раза применял артиллерию и реактивные системы залпового огня. 6 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников, сообщил Александр Шуваев. Расчеты ПВО и спецподразделения ликвидировали 46 дронов. В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали 4 мирных жителя и боец «Орлана». Будущие ландшафтные дизайнеры преобразили центральную площадь Чернянки. Для студентов Чернянского агромеханического техникума это стало практическим опытом. Благоустройство площади началось в 2025-м в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году приступили ко второму этапу. Появились современные прогулочные зоны рядом с аллеей голубых елей и туй. Модернизировано уличное освещение. Еще установят малые архитектурные формы, уложат тротуарную плитку. Благодаря активному участию жителей преображаются общественные территории региона. Любой россиянин старше 14 лет может участвовать во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. До 12 июня проголосовать за понравившийся проект в регионе можно на платформе загородсреда.госуслуги.ру или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». До конца июня откроют правый берег пляжа «Берега». Частично пляжная зона доступна уже с 29 мая. Появится замкнутый прогулочный маршрут протяженностью около 5 километров. Зайти в парк можно будет с любого берега. На территории обустроили беседки и террасы над водой, площадку для пляжного волейбола и большую детскую игровую зону, наружное освещение и архитектурную подсветку, системы видеонаблюдения и экстренного вызова спасателей. Готовятся к открытию комплекс для летнего отдыха «Аквамарин», современные павильоны для ГОЧС, «Белгор благоустройства» и ДСАФ, а также мост со смотровой площадкой. Дополнительно откроют пункты проката спортивного и водного инвентаря, 4 объекта общепита, аттракцион «Зиплайн». Сохранился и клуб закаливания «Белгородец». Его павильоны и территории обновлены. Рядом оборудованы сходы в воду для маломобильных граждан. К слову, купальный сезон в Белгороде стартует 1 июня. Откроют 5 пляжей на берегу. В Пескарьере, а также улицах Донецкая, Речная, Левобережная. Сезон продлится до 25 августа. Для сотрудников и руководителей компании «Торговый дом Знак Кофе», участника федерального проекта «Производительность труда» под управлением регионального центра компетенций, прошло обучение, реализация проектов по улучшениям. «Торговый дом Знак Кофе» занимается отбором, пробами обжарки, калибровки, дегустацией кофе, настройками и профилями обжарки. Более 100 тонн продукции ежемесячно. В ассортименте более 30 стран экспортеров зеленого кофе. Производство компании является одним из самых высокотехнологичных в стране. Во время обучения на тренинге участники освоили методологию реализации проектов, ее этапы. На основе кейса команда приобрела навыки формирования проектных команд, определение клиента и владельца процесса, установление периметра и границ проекта, выявление рисков, постановки целей и определение ключевых событий проекта. Предприятиям, желающим принять участие в федеральном проекте, предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф и пройти отбор. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Ежегодно 29 мая в нашей стране отмечается День военного автомобилиста. Сегодня автомобильные войска играют большую роль в обеспечении армии и тыла, и переоценить их важность невозможно. Выбор даты этого праздника обусловлен тем, что 29 мая 1910 года был издан указ императора Николая II, в соответствии с которым в городе Санкт-Петербурге была образована первая в Российской империи учебная автомобильная рота. Открывает выпуск гимн автомобильных войск, и песни о военных шоферах будут сегодня звучать в программе не раз.

0: победим.
1: Песня на войне.
2: Продолжает выпуск песня Дмитрия Лика «Буханочка», посвящение легендарному УАЗу-452.
3: Не было у нас в отряде танка, было бы МПшки целых три.

моя отграда летом, от картечь по весне. Мы тебя, родимая, не бросим и врагу живую не сдадим.

Необходимая в снегу зимой, а осенью в грязи буханочка Христом хранимая. Ты с нами на своей войне, ты здесь в боях незаменимая. От града летом, от картечь по весне. Не было у нас в отряде танка, было бы МПшки целых три, и была фартовая буханка с буквой Z на старенькой двери. Много мы с ней смерти повидали, сколько в ней ребят не довезли, но всегда ее приезда ждали.

родимая в снегу зимой, а осенью в грязи буханочка Христом хранимая. Ты с нами на своей войне, ты здесь в боях незаменимая. От града летом, от картечи по весне, буханочка, давай, родимая, победи.

0: Рифма на броне.
1: Выходной, звонок, повестка. На фронте обострение резко. Сборы, резкие маневры, переживания, разговоры, волнения, нервы, слез, волна. К нам возвращается война. Тормозок, билет, военкомат. Я получаю автомат, а с ним и камуфляж, и берцы. Кто нападает? Нет, не немцы. Дрова, буржуйка, сухпаёк. И вдруг доносится намек: вы здесь не для статистики, родные, а выполнять задачи боевые. АК и РПГ освоил, прицел на АГС настроил, подсумок, магазин, гранаты. Наш основной противник – Штаты. Броня, арта, блиндаж, окопы – это не парковские тропы. Обстрелы, крик, сирены, вой. И мой товарищ боевой. Затишье. Чай, переговоры, чистка оружия и споры. Из полторушки искупался, будто в яузе. Спецоперация на паузе. Владимир Ковалев.
0: Рифма на броне.
2: Война, она, как известно, штука комплексная. И за умы она велась всегда и везде. А уж сейчас с использованием современных технологий и подавно. И наши давние друзья, группа Куба, рассуждают на эту самую тему в своей песне «Электрический ад».

закусить. Но научили нас простых путей не выбирать. Пока я жив-здоров, машину буду я

Если на дорогах наших станет, как в бою, и дураков окажется вокруг полным-полно, я в

0: сторон.
1: Военного шофера берегись со всех сторон.
2: Песня на войне.
3: В Крыму сейчас пора цветения маков. Алые поля очень красивы, но мало кто знает, что именно крымским маковым полям посвятил свою замечательную песню Юрий Антонов.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

Приветствую всех радиослушателей. Наша песня была написана после работы в компании «Вагнер» и перед убытием на второй контракт в зону СВО. Песня была написана от души, про ребят, которые делают свою работу качественно, несмотря ни на что. Потому что стараются ради того, чтобы наши дети, дети России, никогда не знали, что такое война. Надеюсь, песня вам понравится. Приятного прослушивания. Собственно, АКМ.

0: Песня на войне.
1: Продолжит выпуск песня «Месяц май», написанная отцом певицы Юлии Паршуты о своей маме, которая в годы Великой Отечественной войны была водителем грузовика и, как могла, приближала победу.
2: Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок.

Здравствуйте, дорогие слушатели. Элни снова на связи. Эксклюзивно для программы «Песни на войне», не меняя традиций, прозвучит мое творение, написанное на берегах освобожденных территорий. Сила в правде. Нет мира без войны. Цель в том аду — остаться человеком. Ее прошел, кто ценит жизнь вдвойне, рождая истину каждого века.

0: «Рифма» на броне.
1: Среди шумной и пестрой толпы человек в камуфляже выделялся на фоне богатых и ярких витрин. Он, сутулясь, смотрел, как мажоры лихачат, куражась, как кипела вокруг позабытая мирная жизнь. Ухмыльнулся в усы. «Ничего-то здесь не понимают. Грош цена показной крутизне и дешевым понтам. Он же смерти в лицо ежедневно смотрел, не моргая, и мальчишек из рук у костлявой не раз вырывал. Да, теперь он другой, настоящий. Лишь в этом причина, что он здесь хоть и дома, а все же немного чужой. Он рукой махнув дохромал до дверей магазина. Манекен за стеклом словно собран в решительный бой. Возвращаться с гражданки к своим не с пустыми ж руками. Благо знает уже, что на фронте нужнее всего. Кто же, если не мы? Пробурчит, нервно губы кусая. Неизвестный солдат наших дней. Рядовой СВО.
2: Лариса Есина. На гражданке.
0: «Рифма» на броне.
3: С вами Петр Казаков. Слушайте мою песню «Волонтеры» в программе «Песня на войне».
4: Вновь тревожный звонок, короткие сборы. Значит, где-то беда, значит, помощь нужна. Мы, конечно, придем, ведь мы волонтеры, мы своих не бросаем.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Для многодетных семей предложили улучшить условия программы «Семейная ипотека», в частности, увеличить лимиты льготного кредитования и снизить первоначальный взнос. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, при доработке программы необходимо учитывать принцип «чем больше детей в семье, тем ниже ипотечная ставка». Матвиенко выразила надежду, что правительство реализует этот подход. В России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с государственными служащими. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Он особо отметил, что медики и педагоги – ключевые фигуры в системе государства. Законопроект о присвоении учителям и врачам статуса госслужащих сейчас находится в разработке. В июне некоторые россияне получат пенсионные выплаты досрочно из-за празднования Дня России. Как сообщили в Госдуме, средства перечислят заранее тем, чья дата получения приходится на длинные выходные – 12, 13 или 14 июня. По закону, если день выплаты выпадает на выходной или праздник, деньги переводят в последний рабочий день перед ними. Никаких заявлений писать не нужно, все происходит автоматически. Россияне, у которых дата выплаты приходится на 6 или 7 июня, получат пенсию 5 июня. Те, у кого день перечисления выпадает на период с 12 по 14 июня – 11. Аналогично сработает схема и в остальные выходные. Для проведения выпускного вечера не обязательно тратить большие деньги. Такое мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов. По словам главы ведомства, после экзаменов выпускники могут собраться в своей школе, поблагодарить учителей и сохранить традицию без дорогостоящего праздника. Кравцов отметил, что масштабные мероприятия можно устраивать, если у семей есть такая возможность. Выпускные вечера в российских школах пройдут в этом году 27 июня. А ЕГЭ, напомним, теперь всегда будет начинаться 1 июня. Здоровый образ жизни не требует больших расходов и жестких ограничений. Об этом рассказали эксперты. По их словам, поддерживать здоровье можно и без абонемента в спортзал или дорогих продуктов. В основе лежат регулярная физическая активность и сбалансированное питание из доступных продуктов. При этом эксперты подчеркнули, что результат дают не резкие перемены, а простые полезные привычки, которых человек придерживается постоянно. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Весна пришла. Это порядок.
6: Растения не высажены. Это не порядок.
7: Автовка растений номер 1. Аврова 1, 29, 33, 99.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+. В официальном дилерском центре BLG Ring. И получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525 380525. Код города 47-22. Предложение действует в момент выбора. Не является картой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: только план быстрее.
1: На связи, чувак.

Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья. Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Татьяна Лаврова, 22 июня. В тот страшный день земля рванула в небо. От грохота застыла, в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинель вчерашние мальчишки, цвет страны. Девчонки на прощание песни пели, желали выжить в грозный час войны. Война как ком катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявших первый, самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом. Чтоб защитить от ужаса фашизма права на жизнь, что рушилась кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны. Начало лета, жизнь вокруг кипит, жива любовь. Зарубцевались раны, но этот день июня не забыт.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, а также Караичное и Бударки в Харьковской области, сообщила Минобороны. В Прохоровском округе появится современный многопрофильный центр. Центр реабилитации для ветеранов СВО, пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья будет открыт на базе пансионата «Победа», который капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Семья». Проектом предусмотрено утепление фасада, укрепление фундамента, перекрытие кровли и входных групп, замена стеклопакетов и инженерных коммуникаций. На прилегающей территории обновят покрытие проездов, пешеходных зон и спортивных площадки. Завершить строительные работы планируется до декабря 2027 года. Аграрии Грайворонского округа завершают сев ключевых зерновых культур. Сельхозпредприятия успешно завершили сев ячменя, овса, яровой пшеницы и кукурузы. В общей сложности яровой пшеницей засеяно 60 гектаров, овсом 20 гектаров, ячменем 160, кукурузой на зерно 225 гектаров. Среди технических культур лидирует подсолнечник. Его посеяли на площади 1162 гектара. Также посадили 500 гектаров сои. Посев кормовых культур, в частности кукурузы на силос, выполнен на площади 414 гектаров. Ремонт подземного перехода «Энергомаш» в Белгороде идет по плану, рассказали в мэрии. Завершены основные демонтажные работы и сейчас делают гидроизоляцию. Заканчивают приводить в порядок стены и потолок. На следующей неделе займутся возведением двух лестниц к остановкам общественного транспорта, ремонтом трех сломанных бетонных плит у восточного входа, восстановлением дренажной системы. Основные строительные работы должны закончиться до 1 августа. В августе займутся внешним видом, смонтируют подъемники для маломобильных граждан, сделают навесы над лестницами, выполнят монтаж светодиодного освещения и звукового сопровождения. Напомним, ремонт начался в апреле. Архитекторы придумали интересное решение. Со стороны парка отделку сделают под дерево, а со стороны завода будут использовать металлоконструкции. Движение транспорта на участке улицы Николая Чумичева закроют в Белгороде с 5 июня. Коммунальщики будут проводить замену свыше 350 метров изношенного трубопровода. С 9 часов утра 5 июня и до 20 часов 30 сентября транспорт не сможет проехать на участке от улицы 3 Интернационала до улицы Октябрьской. Выбирайте маршруты заранее. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер 1 доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29,33,99.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

музыки «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Вячеслав Чен. Слушаем песню «Впереди победа». Приближаем ее.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре +14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях Елена Вознесенская. Как она сама утверждает, творческая личность, но тем не менее не определилась с тем, кто она по жизни. Леночка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень необычное такое представление у нас сегодня. Творческая личность – это кто?
2: Это человек, который пробует себя в разных направлениях в жизни. Я не только пою, я еще вышиваю. Раньше писала стихи, играю на пианино, ну так, сама. Рисовала раньше тоже, то есть везде по чуть-чуть.
1: А откуда такой порыв к творчеству?
2: С музыкой это вот с детства. Мне родители говорили, что я в детстве прислушивалась к музыке, переставала плакать и внимательно слушала.
1: А мама вам не рассказывала, как вы себя вели, когда были в животе у нее? Реагировали на музыку?
2: Нет, не рассказывала.
1: Вы можете у нее уточнить, потому
2: я
1: что, возможно, еще тогда это все и зарождалось. Кстати, можете спросить, какую музыку мама слушала
2: во время беременности.
1: Вы поете в хоре?
2: Да.
1: Как вы сделали такой выбор?
2: Я пою не просто в каком-то коллективе. У меня верующая семья. Я с самого детства в храме. И так сложилось, что я сейчас уже более 5 лет пою профессионально в хоре. Если раньше я могла просто прийти, встать рядышком там на клиросе и слушать, или там, если я что-то запомнила, напеть, то сейчас я уже вдумчиво, по нотам, все как полагается.
1: Вера в Бога помогает в этой сложной обстановке, которая сейчас у нас происходит?
2: Да, несомненно.
1: Помимо того, что вы поете в хоре, вы также поете для наших бойцов.
2: Да.
1: Я видела ваше выступление, к сожалению, не лично, только по видео, но этого было достаточно для того, чтобы проникнуться к вам душой. Когда была ваша первая поездка и куда?
2: Это было почти год назад. Мы как раз познакомились с Виктором Ивановичем.
1: Уточните для наших радиослушателей, кто это.
2: Да, Виктор Иванович Дроздов – это основатель нашего коллектива творческого «Благовест», собственно, где мы выступаем для бойцов.
1: Угу.
2: И где-то примерно год назад мы с ним познакомились, и первое мое выступление было в госпитале в нашем белгородском. И потихоньку-полегоньку мы то в госпитале, то в санбате, то для волонтеров, которые плетут сети, выступаем.
1: Где вы берете силы для того, чтобы поддержать бойцов?
2: Хороший вопрос. Я не могу сказать, что я прям где-то беру силы, потому что мне не так тяжело, как им. Бойцы все-таки это люди, которые прошли очень страшную сейчас историю, и им 100 раз тяжелее, чем тем, кто приходит их поддержать. А мы туда приходим из чувства благодарности. Мы понимаем, как им тяжело, и мы пытаемся вот эту частичку света, доброты и благодарности принести этому бойцу, которому сейчас тяжело, у которого далеко семья. И, наверное, чувство благодарности помогает нам выступить перед бойцами.
1: Есть ли у вас какая-то песня, которая, на ваш взгляд, вам очень подходит по душе?
2: У меня, наверное, несколько таких песен. Одна из них — «Кукушка». Когда бойцы ее с замиранием просто слушают, потом благодарят. И, наверное, песня Анны Герман «Эхо любви» тоже очень не только бойцам нравится, но и обычным людям. Я когда выступаю с этой песней, она дает прям сильный отклик.
1: Уважаемые радиослушатели, прямо сейчас слушаем песню «Кукушка» в исполнении Елены Вознесенской.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Для многодетных семей предложили улучшить условия программы «Семейная ипотека», в частности, увеличить лимиты льготного кредитования и снизить первоначальный взнос. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, при доработке программы необходимо учитывать принцип «чем больше детей в семье, тем ниже ипотечная ставка». Матвиенко выразила надежду, что правительство реализует этот подход. В России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с государственными служащими. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Он особо отметил, что медики и педагоги – ключевые фигуры в системе государства. Законопроект о присвоении учителям и врачам статуса госслужащих сейчас находится в разработке. В июне некоторые россияне получат пенсионные выплаты досрочно из-за празднования Дня России. Как сообщили в Госдуме, средства перечислят заранее тем, чья дата получения приходится на длинные выходные – 12, 13 или 14 июня. По закону, если день выплаты выпадает на выходной или праздник, деньги переводят в последний рабочий день перед ними. Никаких заявлений писать не нужно, все происходит автоматически. Россияне, у которых дата выплаты приходится на 6 или 7 июня, получат пенсию 5 июня. Те, у кого день перечисления выпадает на период с 12 по 14 июня – 11. Аналогично сработает схема и в остальные выходные. Для проведения выпускного вечера не обязательно тратить большие деньги. Такое мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов. По словам главы ведомства, после экзаменов выпускники могут собраться в своей школе, поблагодарить учителей и сохранить традицию без дорогостоящего праздника. Кравцов отметил, что масштабные мероприятия можно устраивать, если у семей есть такая возможность. Выпускные вечера в российских школах пройдут в этом году 27 июня. А ЕГЭ, напомним, теперь всегда будет начинаться 1 июня. Здоровый образ жизни не требует больших расходов и жестких ограничений. Об этом рассказали эксперты. По их словам, поддерживать здоровье можно и без абонемента в спортзал или дорогих продуктов. В основе лежат регулярная физическая активность и сбалансированное питание из доступных продуктов. При этом эксперты подчеркнули, что результат дают не резкие перемены, а простые полезные привычки, которых человек придерживается постоянно. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу: улица Студент. Студенческая 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации «Флагман» с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью.

0: Вы публикуете в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, а также Караичное и Бударки в Харьковской области, сообщила Минобороны. В Прохоровском округе появится современный многопрофильный центр. Центр реабилитации для ветеранов СВО, пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья будет открыт на базе пансионата «Победа», который капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Семья». Проектом предусмотрено утепление фасада, укрепление фундамента, перекрытие кровли и входных групп, замена стеклопакетов и инженерных коммуникаций. На прилегающей территории обновят покрытие проездов, пешеходных зон и спортивных площадки. Завершить строительные работы планируется до декабря 2027 года. Аграрии Грайворонского округа завершают сев ключевых зерновых культур. Сельхозпредприятия успешно завершили сев ячменя, овса, яровой пшеницы и кукурузы. В общей сложности яровой пшеницей засеяно 60 гектаров, овсом 20 гектаров, ячменем 160, кукурузой на зерно 225 гектаров. Среди технических культур лидирует подсолнечник. Его посеяли на площади 1162 гектара. Также посадили 500 гектаров сои. Посев кормовых культур, в частности кукурузы на силос, выполнен на площади 414 гектаров. Ремонт подземного перехода «Энергомаш» в Белгороде идет по плану, рассказали в мэрии. Завершены основные демонтажные работы и сейчас делают гидроизоляцию. Заканчивают приводить в порядок стены и потолок. На следующей неделе займутся возведением двух лестниц к остановкам общественного транспорта, ремонтом трех сломанных бетонных плит у восточного входа, восстановлением дренажной системы. Основные строительные работы должны закончиться до 1 августа. В августе займутся внешним видом, смонтируют подъемники для маломобильных граждан, сделают навесы над лестницами, выполнят монтаж светодиодного освещения и звукового сопровождения. Напомним, ремонт начался в апреле. Архитекторы придумали интересное решение. Со стороны парка отделку сделают под дерево, а со стороны завода будут использовать металлоконструкции. Движение транспорта на участке улицы Николая Чумичева закроют в Белгороде с 5 июня. Коммунальщики будут проводить замену свыше 350 метров изношенного трубопровода. С 9 часов утра 5 июня и до 20 часов 30 сентября транспорт не сможет проехать на участке от улицы 3 Интернационала до улицы Октябрьской. Выбирайте маршруты заранее. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог. –

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Майский дождик, и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен птичьему гаму и к дождю, что стучит по крыше.

ради мамы. Майский дождик,

0: долго жить, братик.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.
2: Танк подбит, танк разбит.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие наши защитники. Меня зовут Ксюша. Я учусь в 6 классе средней образовательной школе города Белгорода. От лица всех белгородцев хочу поблагодарить вас за то, что вы защищаете нас. На вашу долю выпало немало лишений и тягот, но вы стойко со всем справляетесь, и мы очень ценим это. Хочу пожелать вам стойкости, силы духа, не терять добро в своих сердцах. Будьте здоровы. Спасибо вам за вашу работу. Мы вас любим и ждем всех домой с победой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring, и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 3805-25. 3805-25. Код города 47-22. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.

0: вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
2: Смотрите в наших соцсетях.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: На свете много разных фраз и песен, что поют для нас, но нет заветно главных слов.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально.

Те, кто также не спят, охраняя границы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, днем на термометре плюс 14. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Тихо листаешь страницы тетради.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так